0: remember taking you back. You're listening to the Trax Morning Show.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».